0: Аню!
1: Аю!
0: Тканини!
1: Аю тканини!
0: Обилибачи!
1: Обилибачи!
0: Окерте!
1: Окерте!
0: Обирожбачи!
1: Обирожбачи!
0: Оцилинде!